0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: I belong to you.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествия объединяют регионы и демонстрируют богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Реклама на Радио 100.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием. Для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Зеленский усиливает свою охрану за счет иностранных наемников из-за страха перед собственным народом и армией. Как сообщил военный эксперт Олег Иванников, Киев планирует довести число иностранцев в боевых частях до 50%. По словам специалиста, власти опасаются крупных протестов и не доверяют бойцам ВСУ. В случае непредвиденных ситуаций именно иностранные легионеры могут быть использованы для защиты органов власти и разгона митингующих. Мошенники начали использовать тему военной спецоперации для кражи аккаунтов в мессенджерах. Аферисты пишут пользователям от лица их знакомых и предлагают принять участие в патриотической акции. Жертву просят записать аудиообращение, а затем заполнить анкету по ссылке. На самом деле это ловушка для сбора персональных данных. В МВД напоминают: не вводите пароли и логины на сторонних ресурсах и проверяйте любую информацию от друзей через другие каналы связи. Куриные яйца – идеальный источник белка, но полезны они не всем. Врач-диетолог Антон Поляков в одном из интервью напомнил, что главным противопоказанием является аллергия, причем реакция может быть отдельно на белок или на желток. Всем остальным яйца крайне полезны, содержащийся в них холин улучшает работу мозга и печени. Однако врач советует отдавать предпочтение вареным яйцам. Если же вы выбираете яичницу, готовьте ее на качественной посуде и с минимальным количеством масла. Жизнь на Земле могла возникнуть благодаря местным ресурсам и гравитации Юпитера. Исследователи из университета Райса выяснили, что базовые элементы фосфор и азот были доставлены на молодую Землю не кометами из голубого космоса, а объектами, которые находились ближе к Солнцу. Ученые полагают, что именно Юпитер своим движением направил этот строительный материал к нашей планете. Новая модель доказывает, что судьба обитаемых миров напрямую зависит от истории формирования планет-гигантов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха.

0: группы мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь танцевать со мной, но, малыш, это то, что мне нужно.
1: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby.
0: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома «Reasonable Woman». В отличие от многих хитов «Sia» о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just these ones, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Эта песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.
2: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Школьница попала в больницу после ДТП на трассе в Саткинском округе в минувшую субботу. В условиях непогоды автомобиль съехал с дороги, протаранил знак и перевернулся. Основной удар пришелся на 14-летнюю пассажирку, которая не была пристегнута. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка. В Челябинске ликвидировали подпольный цех в частном доме. Там разливали напитки под видом известных брендов, используя насосы и ароматизаторы. Всего с начала 2026 года изъято свыше 97 тысяч литров нелегального алкоголя. За производство и сбыт опасной продукции задержанным грозят крупные штрафы или реальные сроки в колонии. Челябинская область стала лидером по стабильности туристического потока. На московском форуме «Путешествуй» регион получил награду за эффективное развитие туризма в любой сезон. Южный Урал привлекает гостей не только природой и спортом, но и промышленными маршрутами, а также яркими событиями. Так, ежегодный Челябинский гастрофестиваль уже стал финалистом престижной премии Russian Travel Awards. Это подтверждает статус региона как одного из самых перспективных направлений для отдыха. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания – залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?
3: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: А потом, вот они замолчат. Почему?
3: Смотрите, в чем вообще пение птицы. Его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: Только самец красиво поет.
3: Самец, да. Почти всегда у птиц поют только самцы. И он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена, через пару-тройку недель они вместе построили гнездо. Самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала. Если он будет петь...
0: Песни закончились.
3: Да, все, хватит.
0: Все.
1: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся, кто еще красиво поет.
3: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов, и они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на яйцах за гнездами. Это, наверное, второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
0: Передразнивают.
3: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
0: Так.
3: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов, к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями, иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил, они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
1: Челябинск пешком.
0: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
3: Угу, хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
0: Они
3: там...
0: это понимают, да? Подсознательно чувствуют?
3: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия. Еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать-пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
0: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
3: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь Варакушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
0: А сколько птички в среднем живут?
3: От размера зависит вообще. Вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет. Но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке. Это самка альбатроса по кличке Виздом. Она где-то в северных морях гнездится. Ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
1: Челябинск пешком.
0: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли у нас есть в районе Каштака, да? Где-то они там гнездятся.
3: Цапли — обычный вид.
0: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
3: Да, да.
0: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
3: Есть у нас, например, заказник Дангузлы, не так далеко от Челябинска, под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов, и если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
0: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Челябинск пешком.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ормузский пролив открывается для всех стран. В рамках новых договоренностей с Вашингтоном Тегеран согласился отменить все сборы для морских судов в этой стратегической акватории. После подписания соглашения, которое намечено на это воскресенье, США прекратят блокаду региона, а военные приступят к разминированию пролива. Президент Дональд Трамп подчеркнул, Иран больше не сможет разрабатывать или покупать ядерное оружие. Все имеющиеся наработки будут переданы американской стороне для уничтожения. Полиция Калифорнии сообщает о редком случае нападения черного медведя на людей. В одном из районов хищник атаковал семейную пару и их домашних животных. В ходе борьбы хозяева дома получили тяжелые травмы, однако смогли дать отпор зверю и доехать до медиков. Эксперты отмечают, медведи в этом регионе встречаются часто, но обычно не проявляют агрессии к людям. Департамент дикой природы принял решение ликвидировать хищника, так как он представлял угрозу общественной безопасности. Развод в России может стать в два раза длиннее. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина предложила увеличить период ожидания для супругов до 6 месяцев при наличии детей и до 3, если их нет. Сенатор объясняет это тем, что многие решения о расставании принимаются сгоряча, а после юридического развода люди часто начинают жалеть о содеянном. Новые правила призваны дать супругам больше времени, чтобы чувства остыли, а решение стало взвешенным. Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию. Республика попала в пятерку впервые с 2015 года. Крупнейшим поставщиком вина в нашу страну с января по март 2026 года была Италия. Экспорт достиг почти 53 миллиона долларов, увеличившись за год на 2/3. Также в тройку, как и в первом квартале 2025 года, вошли Грузия и Латвия. Четвертое место сохранила Польша. Франция вернулась в топ-5 крупнейших поставщиков вина, вытеснив оттуда Португалию, пишет РИА Новости. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: о погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже слышите стук колес? Театральный поезд вот-вот прибудет в Челябинск. Театральные коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени заполнят сцены города драмой, музыкой и смехом. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В концертном зале имени Прокофьева прозвучат песни военных лет в исполнении Курганской филармонии. Нежная и суровая история на всю оставшуюся жизнь. В театре драмы на малой сцене развернется исповедь «Я буду жить». 5 раненых мужчин пытаются вернуть себя к жизни через тишину и цирковой фокус. На большой – музыкальная комедия «Донские рассказы» о женской независимости и казачьем юморе. Финальным аккордом станет монодрама Крейцерова «Соната» по Толстому. Исповедь – полное безумие надрыва и правды о любви. А днем 16 июня в Доме общественного собрания пройдет лекция об истории Союза театральных деятелей России с участием делегации из Тюмени. Приходите слушать, смотреть и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Златоусте обрушилась крыша ветхого частного дома. Трагедия произошла 13 июня на улице 4 Тесьминская. В результате происшествия погибли два человека. Женщина 1967 года рождения и мужчина 1997. Травмирован один человек, мужчина 2007 года рождения. Рассказали в ведомстве. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. Владимир Путин присвоил 6 медикам из Челябинска звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Информация об этом содержится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В списке главный врач Челябинской клинической больницы номер 1 Дмитрий Тарасов, его заместитель по хирургии, а также заведующие отделениями. Главная медсестра областной туберкулезной больницы номер 3 в Магнитогорске Светлана Николаева получит медаль Луки Крымского. Матвей Пирогов из школы номер 3 Южноуральска стал первым в Челябинской области 100-бальником ЕГЭ по истории этого года. В школе отметили, что Матвей продемонстрировал безупречные знания, железную дисциплину и выдающийся интеллект, покорив все исторические эпохи, даты и сложнейшие задания. Учебное заведение поблагодарило педагога и родителей за поддержку. Основной период ЕГЭ проходит с 1 по 19 июня. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Театр не знает границ. 16 и 17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22.
1: Радио 100. 100 FM.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием – для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ормузский пролив открывается для всех стран. В рамках новых договоренностей с Вашингтоном Тегеран согласился отменить все сборы для морских судов в этой стратегической акватории. После подписания соглашения, которое намечено на это воскресенье, США прекратят блокаду региона, а военные приступят к разминированию пролива. Президент Дональд Трамп подчеркнул, Иран больше не сможет разрабатывать или покупать ядерное оружие. Все имеющиеся наработки будут переданы американской стороне для уничтожения. Полиция Калифорнии сообщает о редком случае нападения черного медведя на людей. В одном из районов хищник атаковал семейную пару и их домашних животных. В ходе борьбы хозяева дома получили тяжелые травмы, однако смогли дать отпор зверю и доехать до медиков. Эксперты отмечают, медведи в этом регионе встречаются часто, но обычно не проявляют агрессии к людям. Департамент дикой природы принял решение ликвидировать хищника, так как он представлял угрозу общественной безопасности. Развод в России может стать в два раза длиннее. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина предложила увеличить период ожидания для супругов до 6 месяцев при наличии детей и до 3, если их нет. Сенатор объясняет это тем, что многие решения о расставании принимаются сгоряча, а после юридического развода люди часто начинают жалеть о содеянном. Новые правила призваны дать супругам больше времени, чтобы чувства остыли, а решение стало взвешенным. Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию. Республика попала в пятерку впервые с 2015 года. Крупнейшим поставщиком вина в нашу страну с января по март 2026 года была Италия. Экспорт достиг почти 53 миллиона долларов, увеличившись за год на 2/3. Также в тройку, как и в первом квартале 2025 года, вошли Грузия и Латвия. Четвертое место сохранила Польша. Франция вернулась в топ-5 крупнейших поставщиков вина, вытеснив оттуда Португалию, пишет РИА Новости. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествие объединяет регионы и демонстрирует богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь танцевать со мной, но, малыш, это то, что мне нужно.
1: Please now just this once. Dance, babe, baby.
0: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома Reasonable Woman. В отличие от многих хитов Sia о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: Come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just this once, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Это песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Банковские карты челябинцев могут попасть в стоп-лист транспорта из-за задержки в списании оплаты. Если к концу дня денег на счету не хватит, карта заблокируется. Разблокировать ее можно только вручную на сайте системы платежных карт. На процедуру уйдут сутки. Подробная инструкция доступна по QR-кодам в автобусах города. В Копейске возле парка «Победа» построят новый двухэтажный храм. Он появится по инициативе руководства местного завода в память о сотрудниках, погибших в октябре прошлого года. В Челябинской митрополии сообщили, что проект здания уже утвержден. Сейчас идет оформление земли. В Челябинске ликвидировали подпольный цех в частном доме. Там разливали напитки под видом известных брендов, используя насосы и ароматизаторы. Всего с начала 2026 года изъято свыше 97 тысяч литров нелегального алкоголя. За производство и сбыт опасной продукции задержанным грозят крупные штрафы или реальные сроки в колонии. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Мировой бестселлер на «Радио 100».
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 22.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Челябинск пешком.
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания — залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?
3: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: А потом, вот они замолчат, почему?
3: Смотрите, в чем вообще пение птицы. Его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: Только самец красиво поет.
3: Самец, да, почти всегда у птиц поют только самцы. И он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена через пару-тройку недель, они вместе построили гнездо, самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала. Если
0: и
3: он будет петь...
0: И закончились.
3: Да, все,
0: на
3: хватит.
0: Этом все.
1: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся, кто еще красиво поет.
3: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов, и они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на яйцах за гнездами. Это, наверное, на второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
0: Передразнивают.
3: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
0: Так.
3: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов, к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями. Иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил. Они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
1: Челябинск пешком.
0: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
3: Угу, хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
0: Они это понимают, да? Подсознательно чувствуют?
3: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать-пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
0: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
3: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь Варакушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
0: А сколько птички в среднем живут?
3: От размера зависит вообще. Вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет. Но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке. Это самка альбатроса по кличке Виздом. Она где-то в северных морях гнездится. Ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
1: Челябинск пешком.
0: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли у нас есть в районе Каштака, да? Где-то они там гнездятся.
3: Цапли – обычный вид.
0: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
3: Да, да.
0: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
3: А, есть у нас, например, заказник Дангузлы не так далеко от Челябинска под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов. И если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
0: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Челябинск пешком.
4: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Мировой бестселлер. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. 100 FM. Мировой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже слышите стук колес? Театральный поезд вот-вот прибудет в Челябинск. Театральные коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени заполнят сцены города драмой, музыкой и смехом. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В концертном зале имени Прокофьева прозвучат песни военных лет в исполнении Курганской филармонии. Нежная и суровая история на всю оставшуюся жизнь. В театре драмы на малой сцене развернется исповедь «Я буду жить». 5 раненых мужчин пытаются вернуть себя к жизни через тишину и цирковой фокус. На большой – музыкальная комедия «Донские рассказы» о женской независимости и казачьем юморе. Финальным аккордом станет монодрама Крейцерова «Соната» по Толстому. Исповедь – полное безумие надрыва и правды о любви. А днем 16 июня в Доме общественного собрания пройдет лекция об истории Союза театральных деятелей России с участием делегации из Тюмени. Приходите слушать, смотреть и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Вы слушаете «Радио 100».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театр не знает границ. 16 и 17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. «Радио 100». 100 FM.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Какая инвестиция самая важная? Акции, недвижимость – это может приносить прибыль. Но есть то, что точно окупится. Это инвестиции в себя. Фитнес-курорт «Сокол Фит» – место, где забота о себе становится ключом к успеху. Здоровье и уверенность – это капитал, а «Сокол Фит» – партнер в их приумножении. Не откладывайте на завтра. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Какая инвестиция самая важная? Акции, недвижимость – это может приносить прибыль. Но есть то, что точно окупится. Это инвестиции в себя. Фитнес-курорт «Сокол Фит» – место, где забота о себе становится ключом к успеху. Здоровье и уверенность – это капитал, а «Сокол Фит» – партнер в их приумножении. Не откладывайте на завтра. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.